0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: речного маршрута «Волга-Янцзы». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, речные перевозки могут стать перспективным направлением сотрудничества двух стран. Китай сегодня лидирует в мире по объемам перевозок речным транспортом, а наша страна намерена активнее развивать это направление. УЕФА зарезервировали 4 еврокубковых места для российских клубов. В случае допуска в новом сезоне для наших команд предусмотрены следующие квоты. Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, первый квалификационный раунд Лиги Европы и 2 места во втором раунде Лиги конференций. Фильм «Сумерки», который вышел на экраны в 2008-м, спустя 18 лет вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала осени. С 1 по 11 сентября лента заработала 36 миллионов рублей. Повторный показ картины отразился и на спросе на книге, по которым сняли вампирскую сагу. По данным специалистов, в августе продажи романа Стефани Майер выросли на 55% относительно июля. Мат-капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Возможности использования мат-капитала в России могут расширить. В частности, разрешить направлять выплату на покупку автомобиля. Такой вариант намерен обсудить совместно с регионами. Сейчас выплата составляет до 960 тысяч рублей, а с 1 февраля ее проиндексируют с учетом фактической инфляции. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Он действует до 17 февраля 2036-го. Мемную фразу сказал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В одном из интервью его спросили, может ли завод выпустить машину уровня BMW, на что он ответил:
2: «Можно, а зачем?».
1: В России официально закрылось трансферное окно. Оно было насыщенным и денежным. Так, Алексей Батраков отправился из столичного «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» за 25 миллионов евро. А другой наш полузащитник Эдуард Сперциан за почти 22 миллиона евро перешел из Краснодара в саудовский клуб «Аль-Ахли». В России запустили связь 5G. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. Любимыми песнями и добрыми новостями.
3: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России официально запустили связь 5G. Она уже работает в 16 городах для 10 миллионов пользователей. Об этом сообщили в Минцифры. Новая услуга предоставляется в основном в крупных городах. Например, в двух столицах – Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Но до конца года сеть 5G появится еще в 50 городах нашей страны. Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться теплее климатической нормы на 3-4 градуса. Одновременно ожидается

0: осадков. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной такого сценария метеоролог назвал «Эль-Ниньо». Это, напомню, климатическое явление, которое связано с повышением температуры воды в центральной восточной экваториальной части Тихого океана. Чтение помогает 48% россиян выбраться из дофаминовой ямы. Чаще всего эмоциональный спад возникает после окончания отпуска, а среди молодых россиян – после возвращения к привычной рутине. Помимо чтения, наши люди чаще всего восстанавливаются с помощью сна, прогулок, общения с близкими и просмотра фильмов и сериалов. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,0.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Лирика.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Лондон» стала ярким примером успешного творческого союза двух очень разных по стилю исполнителей. В 2012 году Тимати и Григорий Лепс довольно неожиданно выдали песню, которая стала одним из самых ярких музыкальных событий того года. Что интересно, она была написана самими артистами. В графе «композитор» и «автор текста» указаны имена музыкантов. Кстати, премьера будущего хита прошла на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Изначально трек вышел как сингл, но позже вошел в альбом Григория Лепса «Полный вперед».
1: Поменять свое сознание, направить весь поток энергии на созидание. Я научился летать, оттолкнувшись от стен.
0: Забавно и то, что ключевая фраза припева «Я уеду жить в Лондон» стала крылатой и довольно часто встречалась в различных мемах. Премьера видеоклипа состоялась осенью 12-го, и наверняка этот клип особенно запомнит Тимати. Во время съемок рэп-артист по сценарию парил над потолком на тросе. Певец решил выполнять трюки самостоятельно и в итоге сорвался с 4-метровой высоты. Тимати получил травму спины, провел 2 недели в больнице, но после этого вернулся к съемкам, и клип смогли доснять.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Там про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Ных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как Шерлок Холмс победил Конана Дойла? Да-да, вы не ослышались. О крайне забавной литературной истории расскажу прямо сейчас. И для начала легкий экскурс. Шерлок Холмс – литературный персонаж, частный детектив, который был создан английским писателем Артуром Конаном Дойлом. Произведения о его приключениях были написаны в период с 1887 по 1927. И они стали культовым детективом. А эта история, надо сказать, просто классика того, как персонаж начинает жить своей жизнью, даже если автор против. Удивитесь, но Конан Дойл искренне ненавидел своего Шерлока. Он считал эти рассказы ерундой и легким чтивом и мечтал писать серьезные исторические романы. И решение пришло быстро – убийство Холмса. Ну а дальше вы знаете – Мориарти, злополучный водопад и все. Однако реакция людей на это была просто безумной. Читатели были в ярости. Народ массово отписывался от журнала, где выходили рассказы. Писателя завалили гневными письмами. И ему пришлось все же сдаться. Так мы получили «Собаку Баскервилей» и множество других историй. А Шерлок, по сути, стал бессмертным.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: татарский суп лапша. Но чем же он отличается от собратьев? Такмач – татарский суп на наваристом мясном бульоне с тонкой яичной лапшой. В этом простом, на первый взгляд, блюде важна каждая деталь. Как раскатано тесто для лапши и как подан бульон. В татарской кухне такмач появился примерно в X веке и стал одним из самых узнаваемых национальных блюд. Название имеет тюркское происхождение, часто переводится как пшеничная мука или просто лапша. И главный ингредиент, конечно, она – тонкая домашняя яичная лапша. Считается, что ее рецептура пришла к тюркским народам из Азии, благодаря культурным и торговым связям с Китаем. В разных регионах блюдо имело свои вариации названия, но одно оставалось неизменным – горячий бульон с лапшой, который способен насытить и согреть целые семьи. Сегодня такмач подают на свадьбах и семейных торжествах, а в некоторых регионах невеста и сейчас должна приготовить его на глазах у гостей. Так она должна доказать свое кулинарное мастерство. Кстати, традиция предполагает раздельную подачу блюда. Сначала едят бульон с лапшой, а затем отварную курицу с гарниром, чаще всего с картофелем.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Плаки-плаки. Как скандальный блогер подарил россиянам один из главных мемов 2024 года. Ну а сегодня это слово активно используют и в повседневной жизни. Фразу «Что ты лысый? Плаки-плаки или нормалдаки?» произнес популярный интернет-блогер. Сегодня это слово используется в качестве шутки или насмешки над человеком, который ведет себя странно или смешно. Впрочем, также плаки-плаки может иметь и негативный оттенок, если используется в отношении человека, который ведет себя вызывающе или неуместно. Причем часто слово произносят как бы с имитацией детской речи. Что-то вроде вопроса «Ты как? Нормально?» Сейчас плаки-плаки активно используются для ироничного поддевания человека, который оказался в неприглядной ситуации. Таким образом, слово стало вначале частью интернет-сленга благодаря эксцентричному стримеру и вирусному распространению мема, а потом и попало в лексикон многих людей, которые достаточно далеки от интернета и молодежных видеороликов.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Николай Расторгуев высказался о своем отношении к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта. Сергей Жуков сравнил участие в телешоу «Ну-ка, все вместе» с покорением средневековой крепости. Филатов и Керос рассказали о концерте на судостроительном заводе, а комедиант Александр Ревва стал участником нового ретро-мюзикла с хитами 80-х. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог», у микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный привет и музыкальный сюрприз. Весьма обнадеживающее заявление от группы «Градусы» в рубрике «Спасибо, до свидания». Композиция «Будем жить».
3: Пока город будет спать, пусть отопит все опять. Будем жить.
2: Эта песня долго держалась в национальной десятке благодаря вашему голосованию в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Но теперь вперед вышли новые герои. И вы, кстати, друзья, можете поучаствовать в их судьбе. Подробности ловите в нашем официальном канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РДМ» или по названию «Радио Родных Дорог». Ну и самое время послушать любимые песни самых активных слушателей «Радио Родных Дорог» по итогам минувшей недели. Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза любви» в десятке «Радио Родных Дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис Кион Музыка представил хит-парад артистов, песни которых реже всего переключают и слушают практически полностью. Менеджеры сервиса изучили долю пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска. Наиболее преданными оказались поклонники группы «Рамштайн», певицы Светы и коллектива «Наутилус Помпилиус». В десятку вошла группа «Ленинград», певица Любовь Успенская, дуэт Джакона Киллиана. Песней, которую большинство людей прослушивают полностью, стала композиция «Газ» певицы Зиверт. Но есть и антихит-парад. Аналитики определили артистов, чьи композиции слушатели переключают быстрее и чаще остальных. Здесь безусловным лидером является русскоязычный рэпер Аарни. В списке самых часто переключаемых присутствуют также Big Baby Tape, LJ, Toxis, Егор Крид, группа «Серебро», рэпер Eminem и даже певец Джонни. Где-то в середине между этими персонажами находится Филипп Киркоров. Его нет ни в чарте любимчиков, ни в чарте утомивших. Зато его новая песня «Луиза» есть в десятке радио родных дорог.
1: 9

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Лидер группы Любэ Николай Расторгуев в одном из новых интервью рассказал о своем отношении к песням, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. «Пусть, — говорит, — этим занимаются те, кому это интересно. В основном, наверное, молодежь, которая любит все эти электронные новшества. Музыка должна оставаться живой. С помощью искусственного интеллекта можно сделать какое-то звучание, но сочинять должен человек сам. А искусственный интеллект может только разве что помочь чисто технически, но сочинить что-то настоящее и стоящее он не может. Музыка все равно рождается у человека, а все остальное – баловство. Думаю, это пройдет так же, как проходит любая мода», – завершил он. Николай Расторгуев, кстати, как в воду глядел. С середины августа нейрохиты стали выпадать из списка 100 популярных песен Яндекс.Музыки, и есть такое ощущение, что уже к декабрю их не останется совсем. И лучшее пожелание всем творческим людям от певицы по имени Кая. Желаю тебе в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных телешоу, которые хотя бы на мгновение позволяют начинающему артисту почувствовать себя самым популярным. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков на этой неделе решился зайти в гости на вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». «Это безумно интересно», — говорит он. «Процесс участия молодого артиста в этом телевизионном проекте напоминает какую-то средневековую историю осады, когда 100 опытных бойцов пытаются сдержать нашествие, в данном случае нашествие талантов. Пополнилась стена экспертов и новыми участниками с этого выпуска. Это рэпер Текила, представительница России на Евровидении 1994 года Маша Кац, солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и звезда 90-х Алена Иванцова. Надеюсь, каждый из них поможет какому-нибудь новому талантливому артисту, как это сделала певица Зара. Ее новая песня с участником музыкальных шоу Виктором Чапаевым сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Баст, Сергей Лазарев и Дима Билан стали жертвами обучения зарубежных нейросетей, сообщает центральная пресса. Песни этих артистов были разложены на молекулы и пересобраны в сотню тысяч новых безымянных нейрохитов. У рэпера Баста нейросети поглотили 193 трека, у Сергея Лазарева 144, а у Димы Билана 140. Здесь самое удивительное то, что никто бы никогда не подумал, что у этих артистов такое количество песен есть, ведь не каждый прохожий хотя бы три хита этих исполнителей вспомнит. Ну да ладно. В списке самых копируемых нейросетями оказались также Ваня Дмитриенко, Егор Крид, группа Айова, Звери, Руки Вверх, а также певец Леонид Агутин. Пресса уточняет, что этот объем данных всего лишь малая часть из сотен крупных утечек, которые удалось раскрыть. Такова она судьба раскрученных артистов. Ну, хотя бы одна приятная новость для Сергея Лазарева, его хит «Happy End», который он записал дуэтом с Полиной Гагариной сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Минувшую неделю у многих представителей взрослой российской эстрады была наполнена серьезной драмой. У Ларисы Долиной отменили концерт, который был запланирован в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге 15 ноября. Он должен был пройти под названием «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей». И концерт планировался как официальное выступление, посвященное 70-летию артистки. Организаторы сообщают, что готовы вернуть людям деньги за несостоявшийся концерт, поскольку о переносе на другую дату речи вообще не идет. А вот у Николая Баскова все не так плохо, скорее даже хорошо, но и это не повод для смеха и радости. После недавнего концерта в Твери он записал видеоролик, в котором рассказал об огромной внутренней пустоте и боли, которые давно в нем живут. Он подчеркнул, что именно зрители помогают ему быть счастливым и заполнять эту пустоту. Еще немного лирики в нашем эфире. Новая песня «Москва-Санкт-Петербург». Денис Майданов и Татьяна Буланова в десятке радио «Родных дорог».

0: безопасно для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных артистах и об артистах, в любви которым люди стесняются признаваться публично. В этой категории безусловными лидерами являются скандалистка Мия Бойко и молодежный герой прошлого десятилетия певец Нилетто. В списке самых прослушиваемых артистов, песни которых люди не добавляют в свои плейлисты и не лайкают, чтобы нечаянно не испугать окружающих, Джакон, Тайпан, Мия Бойко, Руки Вверх и Нилетто. В противоположной ситуации наиболее залайканных и наименее прослушиваемых — Майкл Джексон, Роксет, БТС, Дельфин и группа Скорпионс. Пресса пишет, что чаще всего люди лайкают треки в стиле рэп, но лидером по количеству прослушивания остается все равно поп-музыка, что еще раз подтверждает название этого жанра. Кстати, о популярной музыке. Группа «Айова» и летний хит «Мы» сегодня в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Есть такое ощущение, что героев телевидения и радио утомил статус героев исключительно телевидения и радио, и новой модой среди эстрадных артистов стало участие в мюзиклах. Вслед за Сергеем Жуковым, который представил мюзикл по песням группы «Руки вверх», в ту степь понесло и комедианта Александра Реву. Он присоединился к труппе мюзикла «Все будет Челентано». В основу этого шоу положены популярные мелодии итальянской эстрады 80-х, а поскольку лет 15 назад у нашего товарища была песня под названием «Челентано», продюсеры решили предложить участие в проекте и ему. Когда Александр Рева прочитал пьесу, он сразу же дал согласие на участие. В общем, ждем авантюрную комедию о любви и приключениях, которые вышли из-под контроля. Премьеру обещают уже в ноябре этого года. Видимо, история с мюзиклами будет настолько мощной, что скоро мы увидим в этом жанре

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Юлианна Караулова готовит сливочную кашу по своему собственному фирменному рецепту, сообщает на днях пресс-служба Пятого канала, анонсируя программу, которая выходит в эфир в эти выходные. На подмогу бывшая участница «Фабрики звезд» позвала певца Мишу Марвина, и вместе они, судя по всему, осилили приготовление ресторанного десерта высокой кухни – сливочный рис. Каши с карамелизированными в вине абрикосами. Неважно, что именно получится, главное, что было весело, хорошо и вкусно, заявила Юлианна Караулова. Нашлось в этом кулинарном шоу место и музыке. Участникам пришлось подбирать строчки из собственных песен курьезным бытовым ситуациям у плиты. Видимо, в какой-то похожей ситуации родилась и новая песня Юлианны Карауловой «Самолеты». И сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.
1: Второй.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филатов и Кэрос» в одном из недавних интервью развернуто ответили на типичный вопрос начинающего журналиста. Они поделились воспоминаниями о самом необычном выступлении в своей карьере. И это был концерт на действующем судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Сцену, говорят, сделали прямо в распиле корабля, а сзади продолжались сварочные работы. Сидели рабочие, вокруг летали искры, кто-то даже не отрывался от производственного процесса. В общем, настоящее шоу. Филатов и Кэрос среди счастливых людей снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД», или набирайте в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных

0: «Волна». Изначально трек вышел как сингл, но позже вошел в альбом Григория Лепса «Полный вперед».
1: Поменять свое сознание, направить весь поток энергии на созидание. Я научился летать, оттолкнувшись от стен.
0: Забавно и то, что ключевая фраза припева «Я уеду жить в Лондон» стала крылатой и довольно часто встречалась в различных мемах. Премьера видеоклипа состоялась осенью 12-го, и наверняка этот клип особенно запомнит Тимати. Во время съемок рэп-артист по сценарию парил над потолком на тросе. Певец решил выполнять трюки самостоятельно и в итоге сорвался с 4-метровой высоты. Тимати получил травму спины, провел 2 недели в больнице, но после этого вернулся к съемкам, и клип смогли доснять.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Сдоб-щи-сдоб». «Видели ночь».

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как Шерлок Холмс победил Конана Дойла? Да-да, вы не ослышались. О крайне забавной литературной истории расскажу прямо сейчас. И для начала легкий экскурс. Шерлок Холмс – литературный персонаж, частный детектив, который был создан английским писателем Артуром Конаном Дойлом. Произведения о его приключениях были написаны в период с 1887 по 1927, и они стали культовым детективом. А эта история, надо сказать, просто классика того, как персонаж начинает жить своей жизнью, даже если автор против. Удивитесь, но Конан Дойл искренне ненавидел своего Шерлока. Он считал эти рассказы ерундой и легким чтивом и мечтал писать серьезные исторические романы. И решение пришло быстро – убийство Холмса. Ну а дальше вы знаете – Мориарти, злополучный водопад и все. Однако реакция людей на это была просто безумной. Читатели были в ярости. Народ массово отписывался от журнала, где выходили рассказы. Писателя завалили гневными письмами. И ему пришлось все же сдаться. Так мы получили «Собаку Баскервилей» и множество других историй. А Шерлок, по сути, стал бессмертным.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джина».

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

городных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: чем же он отличается от собратьев? Такмач – татарский суп на наваристом мясном бульоне с тонкой яичной лапшой. В этом простом, на первый взгляд, блюде важна каждая деталь – как раскатано тесто для лапши и как подан бульон. В татарской кухне такмач появился примерно в X веке и стал одним из самых узнаваемых национальных блюд. Название имеет тюркское происхождение, часто переводится как «пшеничная мука» или просто «лапша». И главный ингредиент, конечно, она – тонкая домашняя яичная лапша. Считается, что ее рецептура пришла к тюркским народам из Азии, благодаря культурным и торговым связям с Китаем. В разных регионах блюдо имело свои вариации названия, но одно оставалось неизменным – горячий бульон с лапшой, который способен насытить и согреть целые семьи. Сегодня такмач подают на свадьбах и семейных торжествах, а в некоторых регионах невеста и сейчас должна приготовить его на глазах у гостей. Так она должна доказать свое кулинарное мастерство. Кстати, традиция предполагает раздельную подачу блюда. Сначала едят бульон с лапшой, а затем отварную курицу с гарниром, чаще всего с картофелем.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Плаки-плаки. Как скандальный блогер подарил россиянам один из главных мемов 2024 года. Ну а сегодня это слово активно используют и в повседневной жизни. Фразу «Что ты лысый? Плаки-плаки или нормалдаки?» произнес популярный интернет-блогер. Сегодня это слово используется в качестве шутки или насмешки над человеком, который ведет себя странно или смешно. Впрочем, также плаки-плаки может иметь и негативный оттенок, если используется в отношении человека, который ведет себя вызывающе или неуместно. Причем часто слово произносят

0: Действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,3.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, это группа Диско Тиговориан.
3: Всем привет, с вами Отпетые Мошенники.
4: Всем привет, с вами группа Фабрика.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Радио».

Здесь отлично танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громом.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Радио Родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кая Метова в честь дня рождения в одном миксе.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Родиона Газманова и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

Радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш «Бит-бит». Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кади Лель» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Слава! Одиночество!

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.